слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Радио Дача. Дачные объявления. Удачный час на Радио Дача.
1: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова
1: и дарите любимые песни.
0: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
2: 222-96-2.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача.
3: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Хей, народ! В Регинос!

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. В сети магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом», все нужное в нем.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения Рив Глаш вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики.

0: косметики «Рифгаш».
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02. Yes, sir.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
2: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейн, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор, третий этаж. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Мужчины, ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Специально для опытных мужчин была разработана инновационная формула Commander. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. Формула проверенная. Только сегодня особые условия на Commander. Звоните *2023. Звонки бесплатные и анонимные. *2023. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. И бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». Его компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Только сегодня особые условия на Commander. Звоните сейчас. *2023. Все звонки бесплатные и анонимные. *2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
2: Реклама. Четкое зрение в первую очередь. Лицензированный салон «Оптик Взгляд» в Гостином дворе. Теперь мы в первой очереди, рядом с центральным входом. Как всегда для вас, огромный выбор брендовых оправ и солнцезащитных очков, опытные врачи-офтальмологи и новое немецкое оборудование. Салон «Оптик Взгляд», ТЦ «Гостиный двор», центральный вход, первый этаж. Телефон 43-29-79. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хей, народ! В Регина

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на «Зеленый Лог» 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Головы вверх, гордо поднять, за тебя родина.
2: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

0: Шлягер на радио «Дача». Наши любимые песни.
1: Повисла в окне луна уголек, спят Киев и Воронеж. Чудак человек,

Вот из дверей шумит большая буря. Я быстро бегу, а пуля быстрее, на то она.

0: Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 20 23 20 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 20 23 и узнавайте подробности. +2 20 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация – анонимно. Звонок по России бесплатный. +2 20 23. +2 20 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думаю,

0: 8-7.
1: Залетай.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать что нужно наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
8: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
2: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки», 8-927-938-2003.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Четкое зрение в первую очередь. Лицензированный салон «Оптик Взгляд» в гостином дворе. Теперь мы в первой очереди, рядом с центральным входом. Как всегда для вас, огромный выбор брендовых оправ и солнцезащитных очков. Опытные врачи-офтальмологи и новое немецкое оборудование. Салон «Оптик Взгляд». ТЦ «Гостиный двор», центральный вход, первый этаж. Телефон 43 29 79. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН. Если

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: В новом «Джакто 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
3: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
6: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Труумель» лечит воспаление.
5: Теперь и в форме геля.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов. По результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно

0: короткий и надежный. Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон» – и носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
5: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
4: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
7: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей и за неделю поймал всех мышей.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.
5: На Радио Дача.
6: В студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина в текущем году будут вновь совмещены в одном формате. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подготовка к ежегодному мероприятию уже началась. Для этого активно используется искусственный интеллект. Его планируется применить для обработки обращений от граждан. Напомню, в декабре прошлого года совмещенная с пресс-конференцией прямая линия с президентом России длилась почти 4,5 часа. За это время Владимир Путин ответил на 77 вопросов. Россиян предлагают предупреждать через госуслуги о проблемах с межеванием земельных участков. Как пишет парламентская газета, Росреестр хотят обязать направлять автоматические уведомления собственникам, чьи земельные границы не уточнены или имеют неоформленные строения. Получив такое извещение, граждане смогут вовремя заказать межевой план и исправить документы до начала сделок с недвижимостью. Инициатива уже получила поддержку в правительстве и призвана защитить права владельцев жилья от юридических споров. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. Россия заняла 10 место в мире по потреблению кофе. Как сообщает РИА Новости, с октября прошлого года по сентябрь текущего мировое потребление данного напитка составило более 180 миллионов мешков. Из расчета 60 килограммов в одном мешке. Больше всего кофе пили в США и Бразилии. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей.
4: Прямо сейчас.

0: Я считаю, каждый, кто находит силы вставать по утрам и идти на работу, может считать себя героем. Новый день для ваших подвигов стартовал. Это среда, 7 октября. Всем желаю легкого рабочего дня. Меня зовут Андрей Фролов. Для этого оставайтесь рядышком вместе с нами, потому что всегда хорошо там, где есть радиодача. С вашими любимыми хитами продолжим буквально через пару коротких минут.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и керамика, огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: раздача.
1: Сегодня среда, 7 октября. Овнам, весам и скорпионам может представиться возможность наконец обсудить тему, вокруг которой раньше все ходили кругами. Не пытайтесь сразу добиться окончательного решения. Главное, чтобы каждый высказался. Тельцам, львам и козерогам стоит внимательно отнестись к рабочей переписке. В сообщении или письме может оказаться важная деталь, которую легко пропустить. Близнецам, ракам и стрельцам могут неожиданно подойти... Люди из прошлого, встреча окажется не случайной, возможно, старый знакомый принесет интересную новость или предложение. Девам, водолеям и рыбам стоит сегодня осторожнее обращаться с деньгами. Покупка может показаться очень выгодной, но желание приобрести ее возникнет скорее из-за настроения, чем из реальной необходимости.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: да, сейчас такие времена, что сойти с ума можно даже в метро от той красоты, которую с помощью пластики и прочей хирургии делают себе люди. Дело вкуса, конечно, я не против ни в коем случае. Иногда даже помогает проснуться утром. Хочется протереть глаза и убедиться. Я это действительно вижу. Такие губы тоже бывают. Но, в общем, всем любить себя желаю в эту среду, да и вообще по жизни, а также бодрого утра. Можно его устроить в том числе и благодаря вашим любимым хитам, а они всегда здесь, в эфире Радио Дача. С ними продолжим через короткую паузу.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Головы вверх, гордо поднять за тебя.
4: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Только 10 и 11 октября Регинас открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Всем творческих полетов, какими бы они ни были, с помощью ресниц ваших фантазий или других рабочих моментов, которые вам предстоят в эту среду, естественно, окрыляют ваши любимые хиты здесь на Радио Дача от ваших любимых исполнителей. С ними продолжим непременно. Всем доброго и плодотворного утра. И, естественно, мы через несколько минут вернемся к тому, чтобы радовать вас только лучшим.
1: Реклама.
2: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать
0: вас только лучшим.
1: Реклама.
2: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою

0: Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Празднуем день рождения Рив Глаш вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Глаш.
11: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru.
2: Указана максимальная цена перепродажи Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
12: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.

0: Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Росстат оценил безработицу в России в сентябре в 2,1–2,2%. По данным ведомства, показатель держится на рекордно низком для страны уровне. При этом на рынке труда сохраняется дисбаланс. Так, в рекламе, пиар, юриспруденции и HR соискателей значительно больше, чем требуется работодателям. В то же время, в частности, в сферах промышленности, строительства и логистики наблюдается дефицит сотрудников. На портале госуслуг появится зеленая кнопка для отмены ранее введенных ограничений. Новый механизм станет дополнением к красной кнопке, предназначенной для защиты граждан от мошенников, пишет РИА Новости. Снимать ограничения смогут участники государственной информационной системы «Антифрод». Ранее сообщалось, что сервис для защиты от мошеннических действий должен заработать на портале до конца текущего года. Для игрушек в детских садах введут обязательную экспертизу. Ее порядок будет закреплен законодательно. Об этом ТАСС сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведомство прорабатывает данный вопрос. Одновременно специалисты обновляют стандарт и федеральную программу дошкольного образования. Ранее стало известно, что к сентябрю будущего года министерство подготовит для детских садов перечень средств обучения и воспитания. Сейчас над ним работают педагоги, ученые и профильные специалисты. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой – ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прямо сейчас.

0: Неудивительно, что девочка с севера желает любви. Очевидно, ее цель согреться. И такой артист у нас уже заряжен в плейлисте далее. А именно Артур Пирожков. Он, в свою очередь, расскажет в песне, которую послушаем, что или кто зацепил его. Меня зовут Андрей Фролов. Я желаю всем легкого утра и, конечно же, рабочего дня. Мы здесь сделаем все возможное, чтобы так и было. Будем продолжать радовать вашими любимыми хитами. С ними продолжим через короткую паузу.
1: Реклама. Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале. Yes, we go!

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.

0: 8Б. Залетай.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: каждый день на радио «Дача».
1: День случайных приступов поэзии отмечают в первую среду октября. Его суть в том, чтобы дать выход внезапному творческому порыву. Только не нужно этого делать в общественных местах. Еще ненароком скрутят, увезут, а вы будете кричать: «Это на радио «Дача», мне Андрей Фролов сказал, так надо делать». Нет, в узком кругу вспомните любимые строки и будет. А первая рифма, которая приходит на ум сегодня: среда пришла, неделя прошла.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня.

0: Исчезнуть, уйти в тень желают многие знаменитости. Далее певица, образ которой изначально строился на таинственности и загадке. Артистка не сразу предстала перед слушателями в своем реальном физическом воплощении. Такая продюсерская уловка не редкость в шоу-бизнесе, но теперь мы знаем о Наталье Ионовой даже больше, чем хотелось бы. Это с артистами тоже случается частенько. На радиодаче в скором времени песня 2003 года выпуска, которая завоевала не одну музыкальную награду и стала одним из первых и главных хитов исполнительницы.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
1: Реклама.
3: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Четкое зрение в первую очередь. Лицензированный салон «Оптик Взгляд» в гостином дворе. Теперь мы в первой очереди. Рядом с центральным входом. Как всегда для вас. Огромный выбор брендовых оправ и солнцезащитных очков. Опытные врачи-офтальмологи и новое немецкое оборудование. Салон «Оптик Взгляд». ТЦ «Гостиный двор», центральный вход, первый этаж. Телефон 43-29-79. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
11: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
12: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
13: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
12: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Порой от таких истерически энергичных людей, наоборот, хочется сбежать. В каждом офисе имеется неугомонный позитивщик. Главный его минус – нельзя выключить или сделать потише. Но даже вот такой громкий во всех смыслах хит можно убавить по вашему желанию. Или прибавить, если, опять-таки, имеется подобный душевный порыв. Мы продолжим радовать вас любимыми хитами от самых известных артистов здесь, на радио «Дача». Продолжим буквально через парочку коротких минут.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?

0: этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
1: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
5: Организатор розыгрыша ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-180-1, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория Индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Проведение розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
8: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске полдень. С вами Радиодача.
6: Радиодача. Новости на Радиодача.
7: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Защиту учетных записей на госуслугах усилят. Проработать дополнительные условия для входа на портал и при восстановлении доступа к нему Минцифры поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства отметил, что злоумышленники все активнее применяют искусственный интеллект. ИИ-агенты научились вызывать сервисы, изменять записи, инициировать транзакции и проводить кибератаки. Поэтому борьба с такими преступлениями требует скоординированных усилий всей сферы информационной безопасности. Число преступлений, совершенных мигрантами в России за 8 месяцев текущего года, снизилось почти на 40%. Об этом сообщили в Следственном комитете. Всего за указанный период зафиксировали около 18 тысяч таких правонарушений, а их доля в общей статистике сократилась с 5 до 3%. При этом число тяжких преступлений уменьшилось вдвое. В то же время на четверть выросло количество дел в отношении недавно получивших российское гражданство. Цена полисов ОСАГО в России выросла более чем на 15%. Средняя стоимость страховки приблизилась к 8 тысячам рублей, сообщили эксперты рынка. Самый высокий средний платеж зафиксирован в Новосибирской области. Там он превысил 13 тысяч. Также в лидерах по дороговизне оказались Хабаровский край и Москва. Между тем, дешевле всего автогражданка обходится в Ненецком автономном округе, Псковской и Белгородской областях. Предстоящие осенние каникулы у российских школьников станут самыми длинными за 10 лет. Они продлятся 12 дней. Как пояснили в Минпросвещении, в прошлом учебном году осенью ребята отдыхали 11 дней. С 25 октября по 2 ноября, а также в праздничные дни 3 и 4 ноября. При этом в предыдущие 9 лет, начиная с 2016-17 учебного года, продолжительность осенних каникул составляла 9 или 10 дней. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
5: Прямо сейчас.

0: Песня до сих пор входит в топ-5 самых прослушиваемых в творчестве Владимира Кузьмина. Дальше поставлю настоящий музыкальный бестселлер, с которого, как и с других своих песен, мне кажется, группа заработала не очень много. В первую очередь по причине того, что в изначальный состав входило целых 6 вокалисток, на которых гонорар, хочется верить, делили поровну, ни про кого бухгалтерия не забывала. И вам, кстати, желаю того же. Если еще не догадались, о каком коллективе речь, то вот вам ряд вкусных синонимов, которые напрямую с ними связаны. Солянка, микс, коктейль. Аж слюнки потекли, но до обеда еще рановато. Услышим эту композицию буквально через пару коротких минут.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.

0: Залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Отражение утром в зеркале не всегда радует, а все потому, что завтрашний день начинается с сегодняшнего вечера. Лично я периодически признаюсь, об этом забываю. Но кто без греха? Главное, что нет начала и конца у нашего эфира. Уже 20 лет радиодача вещает и радует своих слушателей, а в честь этого юбилея мы решили вернуть легендарный проект — народную дискотеку под названием «Диско-дача». 16 апреля в Лайф-арене в Москве будет громко, ярко соберутся огромное количество звезд. Сергей Лазарев, Наташа Королева, Кайметов. И, конечно же, ждем вас там. За билетами и всей информацией ныряйте на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Эй, народ! В Регина

0: Только 10 и 11 октября Регинос открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Головы вверх, гордо поднять, за тебя родина.
2: Легендарная и всегда актуальная группа Любэ. 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 2.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
3: Радио «Дача».

0: Немного ностальгии никому не помешает, но, как и везде, в этом нужно знать меру. Слышал, что некоторые периодически скучают по школьным временам и даже хотят вернуться туда с нынешними мозгами. Не знаю, как по мне, это чисто сердечное признание, что ты отстаешь в развитии именно на это количество лет. Вернем совсем чуть-чуть назад всех слушателей с помощью песни «Про лето». Несколько мгновений нужно подождать, и ее исполнит группа «Хай-фай» здесь, на Радио Дача.
1: Реклама.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача».
3: Новости на Радио Дача.
4: В студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в день рождения проведет серию международных контактов. Информацию об этом сразу же опубликуют на сайте Кремля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Известно, что глава нашего государства уже получил многочисленные письменные поздравления от лидеров других стран. Так, телеграммы ему направили президенты Белоруссии и Туркмении, главы Китая и КНДР. Коллектив нашей радиостанции поздравляет Владимира Владимировича Путина с днем рождения, желает крепкого здоровья и благополучия. К другим новостям. Правила приема в российские педагогические вузы серьезно изменятся со следующего года. Как пишет РИА Новости, будущие абитуриенты станут поступать строго на основании единого госэкзамена по своему профилю. Если раньше для зачисления на любую учительскую специальность в обязательном порядке сдавали обществознание, то теперь для физфака потребуется физика, а для матфака – математика. Специалисты считают такой подход правильным, хотя и признают, что на первых порах университет могут столкнуться со сложностями. Объем выдачи шенгенских виз российским туристам в следующем году может сократиться. Как выяснили в Союзе туриндустрии, Европейский совет 15-16 октября планирует пересмотреть визовые правила для наших сограждан. Пока обсуждается лишь черновик документа. При этом полной остановки выдачи виз эксперты рынка не ожидают. Возможное ужесточение может прежде всего затронуть сроки, стоимость и порядок оформления документов. Россиянин проводит в интернете в среднем 3 недели в год. Такую статистику привел вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, на одного человека в нашей стране приходится 1,5 терабайта интернет-трафика ежегодно, что в 1,5 раза больше среднемирового показателя. Григоренко отметил, что доступ к сети стал базовой потребностью, а перебои вызывают у людей беспокойство. Также более 80% россиян ежемесячно совершают покупки на цифровых платформах. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.

0: Стилисты считают использование человеком оранжевого цвета в одежде показателем непростого характера и желанием запомниться. Далее включу песню, клип на которую однозначно врезался в сознание, стал, можно сказать, символом своего времени, основой для мемов, пародий. Это видео у миллениалов в душе будет только самые теплые чувства, хотя картинка в нем вполне зимняя. Хандра, белый свитер и Сергей Маковецкий в расцвете сил. Вот с чем главным образом ассоциируется этот хит. Если до сих пор не поняли, не догадались, то ждать осталось недолго. Услышим его через короткую паузу здесь, на Радио Дача.
1: Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.

0: Залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Потом не говорите, где же ты был, Андрей, почему не рассказал, что программа «Удачный час» совсем скоро начнется. Мы бы подготовили интересные сообщения, поздравления, послания для своих близких. Вот прямо сейчас напоминаю. В 12.00 ровно стартуем в группе ВКонтакте и в мессенджере «Макс». Будем принимать ваши сообщения. Так что формулируйте все. Всех жду без опозданий.
1: Реклама. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН. Если

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Четкое зрение в первую очередь. Лицензированный салон «Оптик Взгляд» в Гостином дворе. Теперь мы в первой очереди, рядом с центральным входом. Как всегда для вас, огромный выбор брендовых оправ и солнцезащитных очков, опытные врачи-офтальмологи и новое немецкое оборудование. Салон «Оптик Взгляд», ТЦ «Гостиный двор», центральный вход, первый этаж, телефон 43-29-79. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Хей, народ! В Регино!

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на «Зеленый лог» 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейн, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Муслим Магомаев изначально не должен был исполнять эту вокальную партию для всем известного мультфильма про бременских музыкантов. Однако актер, который занимался озвучиванием Трубадура, по заявлениям создателей картины, оказался капризным товарищем. Поэтому такой сложный для актеров процесс, как запись песни, решили доверить профессионалу и народному любимцу. Вот так бывает, что чей-то плохой характер приносит не только неудобства коллегам, но и подкидывает дополнительный заработок. Всем денег, вкусняшек и хорошей музыки. Будьте с нами, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер Всенародной танцплощадки. Площадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз.

ночь, день и ночь, круговая страсть. Новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача.
5: На Радио Дача удачный час.
6: Здравствуйте, Радио Дача. Я Макарова Екатерина Сергеевна. Из села Красная Башкирия хочу поздравить свою замечательную, любимую дочь Серегину Елену Александровну с днем рождения и пожелать ей крепкого, хорошего, богатырского здоровья, семейного счастья, благополучия, радости жизни, удачных дней в ее жизни. И поставьте для нее песню Надежды Кадышевой. Спасибо, Радио Дача.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Степан, и я хочу передать привет своей бабушке и дедушке. Бабушку зовут Алла, а дедушку Владимир. Я желаю им хорошего дня и ставлю песню «Юность». Спасибо, радио «Дача».
3: Звук поставим.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, дорогая «Радио «Дача». Я Синякова Валентина, и коллектив кордового цеха поздравляет с днем рождения Ахмирка Николая Григорьевича. Мы пожелать хотим как другу здоровья, счастья, славных дней. Исполните, пожалуйста, для него песню «Донская бравада». Большое вам спасибо. До свидания, удачи вам во всем.

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Меня зовут Роман. Хотел бы передать привет моей любимой маме Юлии Шайной и также всем, кто меня знает. И в качестве моего музыкального подарка пускай для них прозвучит песня в исполнении Хабиба «Моя малышка». Очень красивая и новая песня. А вам, радио «Дача», огромное спасибо.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Екатерина. Передаю привет Дарье, маленькой Варечке, Лене, дяде Юре, Никите, Макару и всем-всем-всем. Желаю крепкого здоровья. И заказываю песню «Веселых ребят». Люди встречаются. Спасибо, «Радио Дача».

0: Залетай.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Удачный час!

0: да.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
3: Здравствуйте, меня зовут Елена. Хочу передать большой привет напольному Михаилу. Песня Владимира Преснякова. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Лера. Хочу передать привет своей бабушке, дедушке и маме. И песню «На большом воздушном шаре» для всех нас. Спасибо, радио «Дача».

Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор, третий этаж.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Хей, народ! В Регина

0: Только 10 и 11 октября Регинас открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Головы вверх, гордо поднять за себя.
5: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.

0: Удачный час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это Радио Дача.
1: Добрый день, Радио Дача. Хочу передать привет своему мужу Константину. И ставлю для всех песню Маши Ржевской «Когда я стану кошкой». Спасибо, Радио Дача.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Валера. Привет ребятам, которых я знаю. И заказывают для них песню «Дым через ментолом». Желаю всем счастья, здоровья и хорошей работы. Чтобы было денег побольше. Вам, Радио «Дача», всего хорошего. Всего процветания. Спасибо, что вы есть.

0: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Удачный час!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна. Хочу передать привет своему любимому братишке Петрову Василию. Желаю, чтобы все у тебя было отлично. Заказываю песню Дмитрия Колдуна. Спасибо огромное, радио «Дача». Огромная радиодача.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это радиодача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Нина Степановна. Я бы хотела передать большой привет своим подружкам Светлане Сергеевне, Раисе Петровне и Ларисе Васильевне и передать для нас, девчонок, подружек с детства, песню «Ах, какая женщина». Спасибо вам огромное.

0: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Условия сдачи экзамена на водительские права изменятся в следующем году. На теоретической части кандидатов начнут фотографировать, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи. Система будет защищена от несанкционированного доступа, сообщил РИА Новости представитель общественной палаты Александр Холодов. Кроме того, с 1 марта изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если срок действия документа закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная «Лайф-арена» превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в Лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас.

0: Логикой Андрея Державина вашим братом может стать любой человек, который согласится сесть за стол да выпить чего-нибудь покрепче. Ну, это я шучу. Конечно же, братья — это несколько более сложное понятие, чем просто друзья, с которыми проводишь вечер или другое время суток. Шикарный хит Андрея Державина слушаем в эфире «Радио Дача». Прямо сейчас парочку удачных песен услышим от Андрея и на нашем юбилейном шоу «Удачные песни» в Санкт-Петербурге. Уже через неделю в северной столице состоится наше шикарное шоу. Вы еще можете стать частью этого музыкального праздника. Подробную информацию ищите на сайте radiodacha.ru для зрителей старше 12 лет. С вами теперь я, Даня Борисов. Всем желаю отличного дня и хорошей музыки здесь, в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте svobodatravel.ru. Египет, где все начинается.

0: 8B. Залетай.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: сейчас нашел дюже интересную информацию. Оказывается, песня «Крыша дома твоего» задумывалась как детская и должна была прозвучать в сказке про кузнечика Кузю. Там герой после путешествий возвращается домой и понимает, что роднее этого места на земле нет. Но пластинка с Кузей. Сам мультфильм немножко задержался, а песня успела попасть на сольный альбом Антонова. И случилась удивительная вещь. Дети слушали этот хит как детскую песню из сказки, а вот взрослые услышали в ней совсем другой смысл, и она нашла отражение в их жизни. Юрий Антонов, «Крыша дома твоего», только что на радиодаче. Через 3 минуты буквально не пропустите группу «Револьверс» здесь же.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8 927 938 2003.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
3: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: это даже обычная поездка на несколько часов превращается в маленькое путешествие. Сел, устроился у окна, купил чай, желательно тот самый, с подстаканником, и можно, наконец, никуда не торопиться. А еще поезд удивительным образом располагает к разговорам с попутчиком, которого 5 минут назад вообще не знал. Иногда успеваешь обсудить, ну, буквально всю жизнь. Наверное, поэтому дорогу на поезде мы так любим, она сама по себе уже небольшое приключение. Хит группы «Империи» слушали в финале часа на радиодачу, до его завершения также не пропустим композиции групп «Республика» и «Гости из будущего» совсем скоро.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Магнитогорске 4 часа дня. С вами «Радио Дача».
3: На радио «Дача».
4: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Калужско-Рижскую линию московского метро планируется продлить за пределом КАТ до Мытищ. Станция с одноименным названием появится до 2035 года. Как сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики Владимир Ефимов, оранжевая ветка протянется на 3,5 километра от станции Медведково до Мытищ. Запуск участка поможет снизить нагрузку на Ярославское шоссе и Ярославское направление Московской железной дороги. Поездки станут быстрее примерно в 2 раза, появятся десятки новых маршрутов для мультимодальных поездок. В России будут развивать биорегионы. Речь идет о промышленных и научных центрах роста, которые будут иметь конкретную специализацию. Согласно правительственному распоряжению, на юге страны, в Черноземье, Поволжье и на Алтае планируется развивать агропромышленные центры. В Приморье и Мурманской области сделают ставку на морские направления, аквакультуру, а также добычу и переработку водных ресурсов. В Арктике сконцентрируются на изучении местного биоразнообразия и обеспечении жизнедеятельности в суровых условиях. Кроме того, предусмотрено создание центров, связанных с лесной отраслью. В столице созданы благоприятные условия для рождения и развития детей. Так считают более 60% жителей Москвы. Самой значимой федеральной мерой поддержки горожане считают материнский капитал, показал опрос Высшей школы экономики. Москвичи отмечают разнообразие мест для семейного досуга, удобство детских площадок, хорошо развитый общественный транспорт, доступную медицину, соцподдержку семей с детьми, а также отсутствие очередей в детские сады и качественное школьное образование. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Прямо сейчас

0: Наш Млечный Путь длится около 3 минут, а вот ученым недавно потребовалось целых 3 года, чтобы закончить огромную компьютерную симуляцию того, как наша галактика выглядела в далеком прошлом. Суперкомпьютеры считали ее, как я сказал, 3 года, и все это для того, чтобы показать первые 2 миллиарда лет жизни Млечного Пути. Оказалось, что привычной нам галактики тогда вообще не было. Вокруг Солнца было просто скопление множества маленьких галактик, которые постепенно сливались, пока не сформировался тот самый огромный звездный дом, который мы видим каждую ночь на небе. Вот так связала песню группы «Мираж» и эфир «Радиодача». Скоро послушаем еще один хит о небесных телах. Нас ждут градусы, их композиция «До солнца». Не пропустите.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: залетай.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: 1987 году подходит к Иону Саручану Вячеслав Добрынин и говорит: «У меня для вас есть отличная песня». Саручану послушал и честно признался: «Хит не впечатляет, да еще и тональность, говорит, не моя». Но песню записал и тут же забыл про нее. А уже через пару лет эта композиция звучала в финале «Песни года». А сам Саручану потом шутил, что поет ее на своих концертах дважды. Первый раз, чтобы зрители его вспомнили, а второй, чтобы не забыли. Вот такая интересная судьба у хита «Незабудка». Мы через 3 минуты буквально еще одну классную песню о любви послушаем в исполнении «Фабрики» здесь, на «Радиодаче». Никуда не уходите.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске значительная облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
1: Реклама.
3: Головы вверх, гордо поднять за тебя, родина.
4: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
5: Хей, народ! В Регина!

0: машину выбирайте.
1: Только 10 и 11 октября Регинас открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.

0: Залетай.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Вот Александр Буйнов говорит: я знал любовь. А ученые, между прочим, до сих пор так и не могут договориться, что именно считать моментом, когда человек влюбился. Точного срока нет, у кого-то чувства появляются быстро, у кого-то на это уходят месяцы. А знаменитые бабочки в животе вообще оказались не эксклюзивным признаком любви. Это реакция организма на любое сильное волнение и предвкушение. Вот и пойми теперь, Буйнов точно знал любовь или просто хорошо сдавал экзамены. До финала часа не пропустите также песни о тех же самых чувствах в исполнении Ольги Бузовой и группы «Руки вверх».
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
1: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В российских детских садах развиваются дежурные группы и группа выходного дня. Кроме того, есть круглосуточные группы, они удобны для родителей, работающих посменно, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, в стране обеспечена практически 100% доступность дошкольного образования для детей всех возрастов. За последние 10 лет доля воспитанников в яслях выросла с 15 до 17%. Ранее сообщалось, что Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Акцент будет сделан не на заучивании детьми букв и цифр, а на знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. До 300 тысяч рублей родители могут ежемесячно переводить детям без НДФЛ. Как рассказал эксперт по налогам Дмитрий Шумейко, при оценке таких операций важны не сумма и периодичность поступлений, а их назначение. Средства, которые родители направляют на учебу, лечение, аренду жилья, повседневные расходы или передают в подарок, не считаются доходом, с которого нужно платить налог. Чтобы избежать дополнительных вопросов, эксперт посоветовал указывать назначение платежа. При крупных или систематических поступлениях Шумейко рекомендовал сохранять банковские выписки и документы, подтверждающие родство. Минцифры внедрила электронную процедуру подключения к электросетям. Теперь гражданин может оформить все необходимое через портал госуслуг и отслеживать статус своего обращения на каждом этапе, сообщают РИА Новости. На данный момент через этот сервис уже подано порядка 160 тысяч заявок на технологическое присоединение к сетям. Ранее парламентарии предлагали перевести все юридически значимые взаимодействия граждан с сетевыми компаниями в онлайн-формат на госуслугах. В России вырос спрос на шубы из искусственного меха. Такие изделия заняли около 80% рынка. Об этом известием сообщили в пресс-службе системы маркировки «Честный знак». В денежном выражении продажи увеличились почти вдвое, достигнув 355 миллионов рублей. Средняя цена искусственных изделий за год снизилась и теперь составляет чуть более 10 тысяч рублей. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: Здесь должна быть вместо частицы «но», а ты меня прощаешь. Поэтому ты не можешь быть одна, поэтому меня и прощаешь. Вот что говорит Денис Клявер и Стас Костюшкин в своем хите «А ты все ждешь». Через 3 минуты буквально вновь о чувствах самых сильных послушаем хит в нашем эфире. Ждем появления группы «Серебро» здесь на Радио Дача.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале. Субтитры.

0: Ну а вот и главный герой композиции «Хай-фай» появился. «Черный ворон», крик его слышим в эти минуты на радиодаче. Для съемок клипа на эту песню выбрали максимально необычную локацию. Развалины старого магазина прямо в центре Москвы. Визуально ролик прикликается с фильмом «Матрица». Там мрачные декорации, черные костюмы и обилие спецэффектов. Они создавали такую атмосферу киберпанка и идеи о нереальности мира. Впрочем, иногда такие мысли нас в реальной жизни могут посещать. Впереди еще больше вашей любимой музыки. Это «Радиодача».
1: Реклама.

0: Залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки», 8-927-938-2003.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор, третий этаж.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
5: Четкое зрение в первую очередь. Лицензированный салон «Оптик Взгляд» в гостином дворе. Теперь мы в первой очереди, рядом с центральным входом. Как всегда для вас, огромный выбор брендовых оправ и солнцезащитных очков. Опытные врачи-офтальмологи и новое немецкое оборудование. Салон «Оптик Взгляд». ТЦ «Гостиный двор», центральный вход, первый этаж. Телефон 43-29-79. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: за наше случайное знакомство. Петя, Петя, Петя!
1: Видишь, гибнет.

0: нам попугай
1: грозит. А где же подружка? Может, я завтра?
2: А зачем подружка? Мой халатик почти как тот.
0: А город пил коктейли пряные.
2: Взгляните!
0: И ждал новостей. Вы называли меня умницей, милою девочкой, но не смогли понять, что ж

0: конечно, тот случай, когда песня живет совсем уж отдельно от фильма «Помоги мне», мы знаем, как очень чувственная танго. А появилась она для «Бриллиантовой руки» — комедии о простом советском инженере Горбункове, который совершенно случайно оказывается втянут в историю с контрабандистами. И вот посреди этой авантюры появляется Светлана Светличная, за кадром звучит голос Аида Ведищевой. Причем самое интересное, эта танго изначально задумывалась как пародия на западную эстраду и модные тогда представления о заграничной жизни, но получилось настолько красиво и соблазнительно, что про пародию все давно и забыли. Вы настроены на радиодачу, еще больше хорошей музыки впереди.
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

0: 6 часов вечера. С вами Радио Дача. На Радио Дача.
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Региональный материнский капитал достиг 1 000 000 рублей в 5 субъектах страны. Это Брянская, Калининградская, Пензенская области, Приморский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщают РИА Новости. На федеральном уровне выплата на первого ребенка с 1 февраля составляет без малого 729 тысяч рублей, на второго около 234 тысяч. В то же время каждый регион может установить

0: устанавливать размеры и правила выплаты семейного капитала. Как правило, его выплачивают за третьего и последующих детей, но в ряде регионов выплаты установлены за рождение первого и второго ребенка. В Кремле заявили, что большинство сообщений СМИ по ситуации в Иркутской области дают ложную информацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нужно опираться на данные Роспотребнадзора, которые ведомство регулярно публикует в контексте эпидситуации в регионе. Также представитель Кремля отметил, что Россия соответствующим образом проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о том, что происходит в Иркутской области. Как пишет Москва-24, ссылаясь на Роспотребнадзор, санитарная эпидобстановка в регионе остается спокойной. Дальний Восток призвали брендировать как место для молодежи. По словам руководителя Миноборнауки Валерия Фалькова, это поспособствует притоку в регион студентов и молодых специалистов. Он считает, что для таких людей нужно создавать специальные льготные условия и программы. Министр также обратил внимание на то, что привлечение молодежи в дальневосточные вузы – это общая задача местных университетов, которую нужно решать совместными усилиями. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
1: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
2: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: «Течет ручей», песня авторская. Музыку написал Александр Костюк, слова Петр Черняев. Но со временем слушатели стали воспринимать этот хит как настоящий народный. И один из авторов, Костюк, говорил: если твою песню считают народной, это, пожалуй, лучший комплимент для автора. А ведь прошло уже столько лет, что для многих она действительно звучит так, будто бы зналась с рождения, будто ноты этого хита мы вместе с молоком матери как-то потребляли. Таких песен на радио «Дача море». Убедитесь сами, оставайтесь в нашей компании. Уже через 3 минуты услышите хит группы «Ночной патруль». Меня зовут Дань Борисов. Я вам желаю отличного дня.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Если

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Суббол!

0: Залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. We'll be right back.

0: Салтыков в эфире «Радиодача». Именно эти два артиста примут участие в возвращении народной дискотеки «Радиодача», которая называется «Дискодача». 16 апреля «Лайф-арена» превратится в эпицентр большой народной дискотеки. Услышим любимые хиты наших дорогих исполнителей. Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко, Сергей Лазарев, Наташа Королева и много других артистов будут с нами, будут дарить нам праздник, волшебство и отличное шоу. Билеты по самым низким ценам пока что еще можно прикупить на сайте radiodacha.ru. Ищите подробную информацию для слушателей старше 12 лет.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске значительная облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: 8, б.
1: Залетай.
2: Головы вверх, гордо поднять за тебя, родина.
3: Легендарная и всегда актуальная группа Любэ. 7 ноября. Арена Металлург.
2: Мы будем петь.
3: 12+.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Хей, народ! В Регина!

0: Только 10 и 11 октября Регинос открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Yes!

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Cranberry запомнит свой 34-й день рождения, потому как прямо во время концерта, в день празднования, ворвались ее друзья на сцену, подарили цветов, спели с ней песню, с плакатами выбежали. Смотрю сейчас видео в интернете, ну шикарно, вам тоже советую. И Мари тут довольна, счастлива, вот бы каждому так день рождения встречать. Мы на радио «Удачи» до финала часа еще две классные песни послушаем разных временных отрезков. Нас ждет Виктор Рыбин и Наталья Синчакова. До этого группа «Унана», не пропустите.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио Дача»

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

0: Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Михаил Мишустин указал на ощутимые результаты модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования в стране. В этом году появится первый российский селекционный комбайн, представленный на 28-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2026». Также продолжается работа по переводу аграрных сервисов в электронный формат для повышения эффективности отрасли. Более 170 миллионов детей и подростков в мире страдают от ожирения. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что профилактика и лечение имеют большое значение для защиты физического и психического здоровья, а также для поддержания здорового роста, образования, социального благополучия и качества жизни. Для детей до 9 лет не рекомендуется фармакологическое лечение и бариатрическая хирургия. ВОЗ подчеркнули, что с помощью одного лечения остановить рост возникновения ожирения невозможно. Странам нужно принимать меры и стратегии, которые позволят сделать здоровое питание и физическую активность более доступными и недорогими. Турэксперты рекомендуют планировать новогодние поездки заранее. При раннем бронировании сэкономить получится от 15 до 30%. Самые популярные направления для зимы

0: зимнего отдыха – это Таиланд, Вьетнам, Китай и Мальдивы. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
1: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
2: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прямо

0: Стремиться всегда нужно к большему. Главное не устраивать сумасшедшие бега, иначе жизнь пройдет стороной, а мы так и будем куда-то нестись за неведомым счастьем, которое вот-вот должно наступить. Иван Никитин с этого момента у микрофона в студии «Радио Дача». Всем говорю привет и, продолжая тему стремлений в целей в жизни, скажу, что, например, певица Нюша, которую мы скоро услышим, мечтает лететь все выше и выше. Аллегория, думаю, всем понятна. Вот и пожелаю каждому из нас новых высот.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: вопрос, будет ли счастье или нет, ответить лучше побыстрее. Так, мне кажется, тянуть с гармонией в душе не стоит, поэтому постараюсь выразить мнение большинства. Счастье, оно уже здесь, и внутри, и снаружи, и вокруг нас. Главное это ценить и продолжать делать то, что любишь. Все, заканчиваем аффирмации с песней ансамбля «Веселые ребята» и «Просветленные». Двигаемся дальше навстречу хиту Владимира Преснякова. Кстати говоря, он расскажет о том же, что нужно двигаться, двигаться, двигаться и, конечно же, получать удовольствие.
1: Реклама.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208.

0: Только 10 и 11 октября Регинос открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: Залетай.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: где? Он май. Вечный май. Вот скажешь так, и невольно начнешь скучать сначала по весне, когда все расцветает, а потом и по лету, которое следом настает. Но буквально 2 месяца безмятежности, и будем готовиться к Новому году. И снова настроение будет, ну, просто высший класс. А еще коньки, лыжи, зимние прогулки. Надеюсь, зарядил настроением и себя, и вас. А кому нужно больше, встречайте хит Юрия Шатунова. Буквально через пару минут поговорим о детстве, когда хорошее настроение было всегда.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Гранта от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
10: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
5: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
11: Oh,

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
5: На «Радио Дача».
6: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В российских детсадах развиваются дежурные группы и группы выходного дня. Кроме того, есть круглосуточные группы. Они удобны для родителей, работающих посменно, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, в стране обеспечена практически 100% доступность дошкольного образования для детей всех возрастов. За последние 10 лет доля воспитанников в яслях выросла с 15 до 17%. Ранее сообщалось, что Минпросвещение обновит стандарты работы детских садов. Акцент будет сделан не на заучивании детьми букв и цифр, а на знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. В Москве внедрили новую систему выдачи льготных лекарств для пациентов после инфаркта и инсульта. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, первый запас препаратов на 30 дней выдают уже при выписке из стационара. В прошлом не все пациенты начинали прием лекарств вовремя. Новая система позволяет сразу обеспечить их необходимыми препаратами, что делает следование терапии более последовательным и удобным. В дальнейшем рецепты заранее продлевает врач в поликлинике. Здорового образа жизни придерживаются 11,5% россиян. Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сейчас в нашей стране расширяется сеть центров здоровья. Там проводится оценка факторов риска и формируются персональные рекомендации по питанию, физической активности и другим составляющим ЗОЖ. Министр подчеркнул, что следует продолжать повышать приверженность населения к здоровому образу жизни, чтобы к 2030 году этот показатель увеличился в 1,5 раза. Ранее министр рассказал о том, что в России наблюдают положительную динамику по уменьшению

0: показателя детского ожирения. Минувший сентябрь вошел в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Москве. Средняя температура воздуха составила 14 градусов тепла, что превышает климатическую норму на 2 единицы. При этом солнце светило в Москве в этот период 186 часов при норме 162. Минимальное значение зафиксировали в 2001 году всего 24 часа. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
1: Прямо сейчас.

0: Красивый финал, красивое завершение песни. Хочется сказать, как она берет эту ноту. Хотим еще. Можно на бис, пожалуйста. Но, видимо, не в этот раз. Наташа Королева на радио «Дача». Любим и обожаем. Чего скрывать. Иван Никитин у микрофона в студии радио «Дача». Всем желаю удачно завершить рабочий день и приятно добраться до дома. Скоро послушаем Юрия Антонова, и там будет история обо всем. Вот, знаете, надо послушать, чтобы разобраться. Казалось бы, слышали уже много раз песню, но надо вчитаться в текст и как следует послушать обо всем.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: А где на свете есть еще такое радио? Такие же песни, такие же ведущие, позвольте спросить. Нетушки, мы в единственном и неповторимом экземпляре. То же самое эксклюзивное и исключительное могу сказать и о концерте «Диско-дача», который будет в апреле в следующем году. В честь 20-летия «Радио-дача» собирает всех на большую дискотеку. В программе только танцевальные хиты и любимые артисты. Сергей Лазарев, «Отпетые мошенники», группа «Рефлекс» и другие звезды. Будет громко, будет ярко, будет дискодача. Увидимся на танцполе 16 апреля в лайв-арене. Билеты уже на сайте radiodacha.ru, категория 12+.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Четкое зрение в первую очередь. Лицензированный салон «Оптик Взгляд» в гостином дворе. Теперь мы в первой очереди, рядом с центральным входом. Как всегда для вас, огромный выбор брендовых оправ и солнцезащитных очков. Опытные врачи-офтальмологи и новое немецкое оборудование. Салон «Оптик Взгляд». ТЦ «Гостиный двор», центральный вход, первый этаж. Телефон 43-29-79. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: 88b. Залетай.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Хей, народ! В Регина!

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: кто никому не был нужен, то сразу всем подружкам. Стоило только девочкам рассказать о некоторых подробностях личной жизни. Помню такую же историю о своей знакомой. Как говорит, гуляем с подружкой, то никого, то через каждые 5 минут подходят с нами знакомиться. Не знаешь, на ком и остановиться. Но вот знаете, что я думаю? Все мы прекрасно с вами знаем. Решение мы принимаем буквально за несколько секунд. Дальше дело техники и нашего опыта. Тамара Кутидзе только что на радио «Дача» об одном единственном любимом. Ну а впереди у нас потрясающий дуэт Никиты и Марии Зайцева из песни «Все слова любви». Помню, как мы им восхищались на фестивале «Удачные песни» совсем недавно.
1: Реклама.
2: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
1: Ты серьезно?
2: А вечером у нас билеты в театр.
1: Мы же точно не успеем все.
2: Значит, скоро вернемся.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
2: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
5: Я схожу с ума. Не надо, надо, надо диван, помаду, телеку фриц.
6: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
2: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
3: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8-800-238-38 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Поднимаем настроение танцевальным хитом «Шуры», как раз для тех, кто закончил рабочий день. А что, время отдыхать, а отдыхать, как известно, это не работать. Можно и пошалить. Ну а если вы планируете провести вечер на свежем воздухе, выйти на улицу, с удовольствием расскажу о погоде прямо сейчас. Иван Никитин, студия «Радио Дача». Всем привет!
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Был в Питере, гуляли и днем, и ночью, но почему-то никогда белые ночи не видели. Что за загадка природы, о которой все говорят, не знаю. Говорят, что белые ночи в Питере где-то с мая по июль. Не знаю, не видел. Валерий Леонтьев, романтики в северной столице, ночью. Впереди послушаем хит Филиппа Киркорова с песней, на которую, кстати, был снят один из самых дорогих клипов звезды. Я бы сказал, не просто клип, а целый фильм.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске значительная облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208.

0: Вообще, чем отличается мужская дружба от женской? Мужская она по делу. Отремонтировать вместе гараж, починить машину, сходить на рыбалку, помочь в работе и так далее. А женская – поплакать, похихикать, посплетничать и обнять. А потом еще всем рассказать. Справедливости ради добавлю, у всех, разумеется, свой случай, все индивидуально и лучше, чем я думаю. Безусловно. Поэтому, дамы, пожалуйста, никаких обид. Спасибо Игорю Крутому за мысли. Скоро один из главных хитов в нашем эфире за последние лет в исполнении Ирины Аллегровой.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

Джаз – это большая редкость для российской музыки, но поделюсь своим впечатлением. Грешин был на джазовом концерте, и не на одном, могу сказать, что вживую это великолепно. Воспоминания прекрасные. Ну вот взять и включить, например, дома, да не в жизнь, никакого джаза. Вот такая она противоречивая любовь к джазу лично у меня. Иван Никитин вместе с вами. Продолжаем восхищаться лучшими хитами «Радио Дача». Спасибо Анжелике Варум. Скоро в эфире группа «Танцы минус» специально для тех, кто любит и обожает свой город.

0: Очень легко согласиться с Татьяной Булановой. Действительно, все только начинается. И неважно при этом, кому сколько лет, давайте оставим паспорт в покое. Может показаться, что фраза «все только начинается» звучит как самообман, но если у нас впереди много дел и планов, то значит жизнь бьет ключом, а мы молоды душой, полны сил и энергии. Что ж, друзья, Татьяна Буланова на радио «Дача» только что натолкнула на позитивные мысли. Посмотрим, кто у нас дальше. Полетаем в облаках вместе с группой «А-студио» и обязательно помечтаем. Это тоже полезно.
1: Реклама. Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

По-моему, нет исполнителя, который бы не спел трогательную и чистую песню о своем малыше. Но здесь история даже больше не о детях, а о маме, которую рассказали дуэтом Михаил Боярский и Людмила Гурченко еще в 1976 году. Кстати, вот не помню, какое первое слово сказал мой малыш, мама или папа. Впрочем, это не так важно. Возможно, лучше и не знать, чтобы не переживать по вот этим вот пустякам. Прямо сейчас включаем воображение. Представьте, лодка, озеро, прогулка по воде. Игорь Саруханов на радио «Дача».

Вечная мужская дилемма. Сколько дарить цветов? Целый ворох, но редко. Или немного, но часто. Ведь все мы, мужики, хотя бы раз дослышали эту женскую фразу. Чтоб цветы дарил и на руках носил. Вадим Казаченко на радиодаче с расточительным и щедрым отношением к любимой. В студии Иван Никитин. Продолжаем разбираться в тонкостях житейских вопросов. Скоро послушаем великолепное трио группу «Сливки». Хочется попросить от всех поклонников, ну, воссоединитесь уже. Мы хотим на ваш концерт.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

Боже, как я грустил о первой любви, как переживал, как вспомню, так вздрогну. Наверное, настолько сильно все-таки любить нельзя. Больно для здоровья, знаете ли, но и сухарем тоже быть не хочется, правда же? Поэтому всем желаю любви, мира и добра. Кому мало, умножайте на два. Благодарим Андрея Державина за откровение, а скоро нас ждет полет на самолете в компании Юлии Савичевой.

Бесконечно трогательная новинка в исполнении Романа Мехраби и проекта «Звезды рядом» на радиодаче звучит как саундтрек к фильму про супергероев нашего времени. Впрочем, задумка авторов именно такой и была. Музыку хита написал народный артист России Максим Фадеев, а слова представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Прямо сейчас переходим от серьезного к легкому. История Алены Апиной о том, что такое любовь.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

По цвету глаз можно определить характер человека, а еще его предпочтениям. Например, кареглазые любят похвалу и заботу, а владельцы серых глаз трудолюбивые, чувствительные, но, как и все, хотят получать от вас порцию внимания. Голубоглазых и синеглазых мы в этой истории пропускаем. Вам посвящен целый хит в нашем эфире. Ну и дальше еще больше отличной музыки для каждого, кто проводит эту ночь вместе с нами. Через короткую паузу послушаем хиты Натали, Леонида Агутина, Алсу и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.

наше время мы сами себе фотографы. Селфи во многом облегчает данный процесс. Встали в любимую позу, выбрали верный ракурс. И все, не нужно ждать и потом выбирать фотографии. Это если про быстрый способ запечатлеть какое-то важное событие или теплую встречу с родными и друзьями. Ну, надеюсь, все за прошлые выходные в ваших смартфонах появилось немало новых снимков. Теперь всю рабочую неделю можно отсматривать, выбирать, размещать у себя в соцсетях. Ну и продолжать слушать наш эфир. Здесь всегда только любимая музыка. Через короткую паузу на радиодаче хиты группы «Гости из будущего», «Зары», «Мистера Кредо» и многие другие. Другие.

говорят, что близкий друг – это человек, который знает о тебе все, но все равно продолжает тебя любить. В нашей жизни может меняться погода, работа и даже города, но люди, с которыми мы делим самые сокровенные мысли, остаются с нами навсегда. Так что, если у вас есть человек, который видел вас в самые туманные моменты жизни и все еще не заблокировал ваш номер, берегите его. А прямо сейчас в нашем эфире песни для тех, кто остается с нами. Услышим хиты группы «Градусы», Кристины Орбакайте и скажем привет всем, кто слушает «Радио Дача».

Поднять настроение можно и без угощений. Достаточно доброго слова, искреннего комплимента или неожиданного сообщения от близкого человека. Хотя комплименты тоже бывают с пузырьками. Особенно, когда от них внутри все приятно искрится. А вообще осенью появляется свой топ сезонных напитков. В него уверенно входят чай с имбирем и лимоном, ароматный какао, облепиховый морс. Ну а любители современных вкусов наверняка добавят сюда и тыквенный латте. Да, есть и такой. Вот сколько всего можно попробовать до конца сезона. Есть время, а уже через короткую паузу очередная порция любимых песен в эфире «Радио Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

1995 год подарил поклонникам Михаила Шуфутинского в теперь уже большой любимый хит «За милых дам». А еще в январе того же года на экраны телевидения вышел первый выпуск программы «100 к 1». Команда «Радиодачи» неоднократно принимала в ней участие. На нашем сайте radiodachi.ru можно найти в архивах данные выпуски. А вот сейчас в прямом эфире предлагаю вспомнить очередные любимые хиты. Уже скоро мы услышим песни Авраама Руссо, Николая Баскова, группы «А-студио» и многие другие.

0: Чем дальше человек находится от нас, тем легче проявлять к нему любовь. Так многие считают, что в целом имеет место быть. Но уж если хочется большой и настоящей любви, все же нужно, чтобы здесь и сейчас, не сдерживая своих чувств. И отношения на расстоянии нам точно не подходят. Но каждому своя love story. Главное, чтобы все было взаимно и действительно искренне. Тема отношений продолжит Татьяна Буланова. Совсем скоро послушаем ее прекрасный хит. Также на очереди песни Димы Билана, Валерии и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

Невероятно нежная песня Игоря Николаева «Маленькая дочка» в эфире «Радио Дача». Стихи принадлежат знаменитому советскому поэту Сергею Михалкову, который в свое время наградил и дочек, и сыновей, всех детей прекрасной историей о добром, смелом милиционере-великане дяде Степе. А также в 2000 году Сергей Михалков стал автором текста современного гимна России. Можно, конечно, вспомнить и про выдающихся детей режиссеров Сергея Владимировича, но вы и сами их прекрасно знаете. А также о том, что в нашем эфире только любимые и прекрасные песни круглые сутки. К ним вернемся уже через короткую паузу.

знак Водолея, также любой другой может узнать подробный гороскоп на текущие сутки в нашем эфире. Советы астрологов каждое утро в 8:30 по московскому времени. Поэтому, если есть желание приоткрыть завесу будущего, пожалуйста, есть такая у нас возможность. Утром просыпаемся, собираемся и слушаем полезные рекомендации. Ну а сейчас с нами первые часы четверга. Кто-то эту ночь проводит на работе. Вам желаем легкой смены. Другим, кто не спит, также всего хорошего. Ну и для всех через короткую паузу хиты Евгения Осина, Юлии Михальчик, Никиты Малинина и многие другие.

0: Шлягер на радио «Дача». Наши любимые песни.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от

0: Настоящий киношлягер в эфире радио «Удачи». Легендарная песня про зайцев. Конечно, все мы с детства знаем и любим ее благодаря культовой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». По сюжету герой Юрия Никулина, Семен Семенович Горбунков, лихо поет ее в ресторане «Плакучая Ива». Но мало кто знает, что этой песни в фильме могло и не быть. На нашем сайте radioudachi.ru мы делимся историями создания легендарных музыкальных произведений. Вот можете найти, почитать. А в эфире уже скоро послушать хиты группы «Дискотека Авария», Юлианы Карауловой, Линды и многие другие.
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.